0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas tardes. La presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE Balear, Francina Armengol, no se presentará a las primarias de su partido para encabezar la lista de los socialistas de Baleares en las elecciones autonómicas de 2027. Lo ha anunciado ella misma esta mañana en un acto de partido. Redacción en Baleares, Paula Bendito.
2: Buenos días, Francina Armengol da un paso atrás y renuncia a ser la candidata a las próximas elecciones autonómicas. Lo ha anunciado, como decíais esta mañana, en un consejo político de los socialistas en Baleares, celebrado en Palma.
3: Jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim.
2: Lo hace por responsabilidad, dice, es lo mejor que hay que hacer para ganar las próximas elecciones y para que el PSOE recupere el gobierno de Baleares. Se optará a las primarias para encabezar la lista que presenten los socialistas de las islas para el Congreso de los Diputados en las próximas generales. En cuanto a los candidatos para las autonómicas, todavía no hay nada oficial, pero la mejor posicionada sería la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.
0: Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy que la no admisión por la mesa del Congreso de una moción para pedir el adelanto electoral supone la degradación máxima del sanchismo. El Partido Popular, que recurrirá a la decisión de la mesa ante el Constitucional, denuncia que el gobierno de Sánchez no les deja votar en las urnas y tampoco en el Congreso.
4: Es que no podemos pedirle al presidente del gobierno que convoque elecciones, pero ¿de qué Congreso estamos hablando? ¿De qué Parlamento estamos hablando?
0: Y en este punto nos vamos hasta Ponferrada, en León, desde donde nos llega hoy este sonido. Son los aplausos con los que ha sido recibida Nevenka Fernández, al que ha sido su primer acto público en su ciudad después de abandonar España hace más de 20 años tras convertirse en 2001 en la primera denunciante de acoso sexual en política del país. Un acto que ha contado con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agüensen. Allí está Silvia Nogueiro. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. La ministra, que ha destacado la importancia de no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados, un avance que atribuye a las mujeres valientes como Nevenka Fernández, hoy visiblemente emocionada, ha regresado a la ciudad de la que se tuvo que marchar tras conseguir la primera sentencia por acoso sexual contra un político en nuestro país. La salvó el apoyo de su familia y de otras mujeres. Por eso, hoy aquí, Nevenka Fernández ha defendido el papel del feminismo.
6: Creo que tengo esperanza que podamos construir un mundo bueno para todos, ¿no? Un mundo, como yo digo, donde el feminismo, que no es una cuestión de hombres o mujeres, sino una cuestión de corazones sanos, para mí, pues tenga el lugar o ocupe el lugar que merecemos las mujeres, ¿no?
5: La imagen de la exconcejala recibirá desde hoy a todos los visitantes a este museo ponferradino, la Térmica Cultural. Ella misma ha descubierto el mural que luce ya una de sus fachadas.
0: Y en Madrid hoy las personas adoptadas pueden compartir sus vivencias en primera persona. Son las jornadas Caminos de Resiliencia, un conjunto de charlas y actividades impulsado por la asociación La Voz de los Adoptados con motivo de su 15 aniversario. Allí en el Ministerio de Juventud e Infancia está Malena Álvarez. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Unas jornadas que tratan diversos temas relacionados con la adopción y el sentimiento de identidad. Precisamente con estos espacios, desde la asociación La Voz de los Adoptados buscan recordarles que no están solos y ayudarles a generar esa pertenencia. Varias personas han salido a contar su historia, los interrogantes que en algunos casos nunca serán respondidos, las heridas del pasado, el racismo al que se han enfrentado o el impacto de la mirada ajena. Hasta aquí se han acercado madres y padres adoptivos, en muchos casos para entender la realidad de sus hijos. Marisa y Estefanía Guirado son madre e hija.
8: Yo puedo llegar a entender, pero no lo siento. Los problemas que ella ha tenido en el colegio, pues a lo mejor la han rechazado por ser china.
9: Ya de mayor y tal, pues sí que digo, quiero visitar mi país y tal, donde están mis raíces, y sí que me ha dado más intriga.
7: Envía un consejo a las personas adoptadas, no olvidarse del pasado y recordar que los procesos de búsqueda de identidad no tienen edad.
0: Gracias, Malena. Sigan informándose en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
10: Вещание на русском языке.
11: У микрофона Светлана Демидова.
12: А за пультом мне сегодня помогает Алекс Дель Кастильо. Приветствуем вас из мадридской студии в субботу, 20 июня. Сегодня Всемирный день беженцев. Их, по данным ООН, сегодня в мире 120 миллионов. Такова цена войн и насилия. Тем временем Европейский парламент 2 дня назад поддерживает одну из самых спорных миграционных реформ последних лет. Новый регламент о возвращении мигрантов предусматривает возможность создания центров депортации за пределами Европейского Союза, а также расширение полномочий властей по их задержанию и высылке. Новый регламент должен быть принят еще Советом Европы, а пока министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка озвучивает позиции испанского правительства, называя этот регламент абсолютно несоразмерным и противоречащим ценностям Евросоюза. Предлагаемые меры могут привести к более жестким условиям содержания просителей убежища, чем для обвиняемых в преступлениях. И заявляет, Испания не может поддержать такой документ. Испания демонстрирует совершенно иной подход и понимание миграционной политики. Не далее, как в мае, центральная администрация начала процесс экстраординарной легализации мигрантов, и все администрации, которые ее организуют, делают все, чтобы процесс закончился. Кончился полным успехом. Слушаем.
13: Estamos haciendo todos los ministerios concernidos todo para que esta regularización especial sea realmente un éxito.
12: С 1985 года в Испании было проведено 6 крупных подобных процессов. Благодаря нынешнему ожидается, что около 500 000 мигрантов, которые живут и работают в Испании, легализуют свой статус. Это реальное завоевание испанской демократии. Кажется, мы уже начали с информационной части. Затем с Аликом Жингелем, нашим комментаристом, мы поговорим на тему Мундиаля и в продолжении обсудим вопрос уничтожения украинского культурного наследия России. И, кстати, какую культуру несет в мир Россия нынешняя. Начинаем.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин руссо.
12: Если будет гореть Украина, будет гореть и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, настало время прекратить агрессию. Пора заканчивать эту войну.
14: Якщо буде палати Україна, буде палати Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що час закінчити агресію. Час закінчити цю війну.
12: Заявляє президент України Володимир Зеленський після атаки українських безпілотників на нефтеперерабатывающий завод в Москве 16 июня. На этой неделе события вокруг войны в Украине в ускоренном темпе. Сначала саммит Большой Семерки, затем заседание в рамках Европейского Союза и параллельно консультации стран НАТО. Во всех трех форматах один сигнал. Поддержка Украины сохраняется. Суверенитет и территориальная целостность подтверждены. Давление на Россию усиливается. На саммите Большой Семерки в Эвиане лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии согласовали новые меры экономического давления и координацию санкционной политики. В Брюсселе новый пакет санкций Евросоюза. 34 физических лица Российской Федерации, 47 организаций. Сектора – оборонная промышленность, нефтяной экспорт, структуры, связанные с обходом ограничений и, по оценке Евросоюза, пропагандой. Глава европейской дипломатии Каха Кайлас заявляет, готовится следующий, более масштабный пакет. Ранее бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью радио «Экстерьор де Испания» заявила, что Европа заканчивается в тот день, когда мы позволим Украине пасть. И поэтому для нас Украина – экзистенциальный вопрос.
15: Европа se acaba el día que dejamos caer a Ucrania. Porque para nosotros Ucrania es existencial. La caída de Ucrania...
12: Падение Украины означало бы, что Европа готова принять, что ее сосед Россия может силой менять границы Европы, как ей заблагорассудится. И этого Европа не позволит.
15: Las fronteras de Europa por la fuerza a su antojo. Y eso Europa no se lo puede permitir.
12: Итог недели. 3 площадки. G7, ЕС и НАТО. 1 вектор. Поддержка Киева и усиление давления на Москву. Еще новости. В швейцарском Бюргенштоке США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к переговорам о долгосрочном урегулировании разногласий вокруг иранской ядерной программы. Подписание документа сопровождалось первыми признаками нормализации судоходства в районе Армузского пролива. По данным служб морского мониторинга, 2 супертанкера национальной иранской танкерной компании покинули иранские воды с грузом около 3 800 000 баррелей нефти. Это первые крупные поставки иранской нефти морским путем почти за 2 месяца. Возобновление увеличении экспорта рассматривается как первый практический результат достигнутых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Стороны намерены в течение ближайших 60 дней провести переговоры по ключевым вопросам будущего соглашения. И новости с площадок Европейского парламента. 17 июня на этой неделе в Страсбурге депутаты Европейского парламента слушают выступление белорусского журналиста польского происхождения Анджея Пощобута, лауреата премии Сахарова 2025 года. Премия Сахарова за свободу мысли – высшая награда Европейского парламента в области прав человека. После ареста в Беларуси за свою деятельность и критику режима Лукашенко Андрей Пощобут провел в заключении более 5 лет с марта 2021 по апрель 2026. Выступление в Страсбурге на этой неделе – его первое обращение к евродепутатам после освобождения в апреле 26 года в рамках обмена благодаря дипломатическим усилиям Европейского парламента.
16: Звольнение каждого вензня политического, то есть сукцес, то есть великая справа.
12: Освобождение каждого заключенного – это успех, это большое дело. В результате диалога с режимом Лукашенко были освобождены сотни людей. Но я хочу сказать, что в то же самое время, когда нас освобождали, других людей арестовывали. И ситуация внутри Беларуси, несмотря на эти жесты, не изменилась. У меня есть надежда, что меры, которые предпринимает Европа, Европейский Союз, принесут свой эффект. Я верю, что это пространство свободы Беларуси, которое в последние годы демократически сокращалось, будет постепенно расширяться.
16: Найважнейшее, что можно сделать, то не запомнить о лёсе людей.
12: Самое важное, что можно сделать, это не забывать о судьбе людей, о том, что сотни смелых белорусов сегодня находятся в тюрьмах. Упомянуть, назвать имя человека, который продолжает страдать, это очень важная вещь. Это проявление солидарности и, безусловно, влияет на поведение тюремных охранников. Лауреат премии имени Андрея Сахарова верит, что Беларусь рано или поздно станет не только географической частью Европы, но и частью ее политической системы.
16: Уже вчесней чи пузней Беларусь не только географичнее, але również політичнее бензин належала до Европы.
12: И последняя новость.
17: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con...
12: Радио Националь де Испания получило доступ к аудиозаписям допроса бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатера в высшем национальном суде. Он отвергает любое влияние на решение о спасении авиакомпании «Плюс Ультра», отрицает участие в предполагаемых комиссиях и заявляет, что не был связан с операциями по нефти и золоту в Венесуэле. В то время как премьер-министр Педро Санчес публично выражает поддержку Сапатеру и допускает возможность досрочных выборов в случае провала бюджета на фоне продолжающейся политической реакции правительства и оппозиции вокруг этого дела. Конец панорамы. Уже неделю идет чемпионат мира по футболу. Впервые он проводится в трех странах. США, Канада, Мексика. Впервые в нем участвуют 48 команд. Это предполагает дополнительные организационные проблемы. Здравствуй, Олег Жингель.
18: Добрый день. На чемпионате мира в 2022 году в Катаре все 64 игры были проведены в 5 городах. Катар – страна небольшая. Расстояние между стадионами тоже. На этом чемпионате 104 игры будут сыграны в трех странах на стадионах, удаленных друг от друга на расстояниях до 4500 километров в четырех разных часовых поясах. Международный футбольный праздник продлится 39 дней и станет самым дорогим в истории футбола. Цены на билеты зашкаливают. Но, как сказал однажды президент США Дональд Трамп о ценах, не обязательно всем идти на стадион. Можно посмотреть бесплатно по телевизору. Что касается организации чемпионата, то уже было зафиксировано несколько негативных нюансов. Например, по приему команд. Некоторые команды встречали как звезд. Другие же, как Узбекистан, сборные с африканского континента, подверглись дотошной проверке с собаками. Также у некоторых футболистов проверяют мобильные телефоны и устраивают настоящие допросы. А лучшему арбитру Африки 2025 года, сомалийцу Артану, вообще не разрешили въезд в США. Он должен был вернуться домой, где его встречали как героя. Кроме того, УЕФА в качестве моральной компенсации для устранения несправедливости назначила его судить матч Суперкубка Европы. У сборной Испании таких проблем нет. Есть другие. Испания попала в легкую группу для выхода в следующий этап. Ее соперниками являются Саудовская Аравия, Уругвай и Кабо-Верде. И первый матч сыграла с Кабо-Верде. В мировом рейтинге она находится на 67-м месте. В этом футбольном рейтинге сборная Испании занимает второе место. Матч закончился нулевой ничьей и разочаровал всю Испанию. Зато принес настоящий праздник в маленькую африканскую страну Кабо-Верде. Героем матча и Кабо-Верде стал 40-летний вратарь Возинья. Испанские звезды ничего не смогли сделать против игрока, который выступает за команду второй лиги Португалии и его товарищей. В группе Испании две другие сборные, Уругвай и Саудовская Аравия, тоже сыграли в ничью. 21 июня сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией, и все должно встать на свои места.
1: Emisión en ruso.
19: Radio Exterior de España. La voz de España en los cinco continentes.
20: Vishaya поверх барьеров.
1: Emisión en ruso.
21: У микрофона Светлана Демидова.
12: Полномасштабная российская агрессия в Украине продолжается пятый год. По оценкам Всемирного банка и правительства Украины, общий ущерб от войны превышает 450 миллиардов долларов, а потребности в восстановлении 500 миллиардов. В ООН подтверждено более 55 тысяч жертв среди гражданского населения, включая 15 тысяч погибших. При этом реальные цифры, как подчеркивают в ООН, могут быть значительно выше. Разрушено или повреждено более 2 миллионов жилых домов, свыше 4 тысяч образовательных учреждений. Миллионы украинцев вынуждены эмигрировать. А отправной точкой нашего разговора сегодня станет культура Украины, которую Российская Федерация пытается уничтожить. По данным Министерства культуры Украины, с начала полномасштабного вторжения в России 1913 памятников культурного наследия и более 2500 объектов культурной инфраструктуры повреждены или уничтожены. Среди них Мариупольский драматический театр. Там во время российской осады укрывались сотни мирных жителей. Он полностью разрушен. Музей украинского философа Григория Сковороды в Харьковской области, уничтоженный ракетным ударом. Художественные музеи имени Архипа Куинджи в Мариуполе. Херсонский областной краеведческий музей, 15 тысяч уникальных экспонатов которого во время российской оккупации вывезли в неизвестном направлении. А исторический центр Одессы, всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто статистика. За каждым фактом стоит уничтожение объектов, которые формировали украинскую культурную идентичность на протяжении столетий. Это геноцид. Он не только в захвате территории и убийствах людей, но и в уничтожении нашей украинской идентичности. Путин и его режим отрицают существование украинской нации и стирают с лица земли то, что ее идентифицирует, ее культурное наследие. Экс-министр культуры Украины Александр Скорченко. Слушаем.
22: For my belief, it's for sure genocide. It's not only about Ukrainian people, I mean human lives and territory. It's also about our identity, which represent culture heritage, our language and history. As soon as Putin and his regime denies the identity of Ukrainians, they're trying to ruin everything which is connected to culture heritage.
12: Сейчас ситуация хуже, чем в начале войны. Историк искусства и независимый куратор, работающий в Европе, комиссар международных выставочных проектов Константин Акинша.
23: А вы знаете, ситуация сейчас, наверное, даже хуже, чем она была в 2022 году. Киев постоянно бомбят. Естественно, опять стоит вопрос о вывозе выставок, о эвакуации тех экспонатов, которые не были еще эвакуированы. К сожалению, это относится не только к Национальному музею, но и ко всем остальным музеям города. Тоже одно из учреждений культуры серьезно пострадало. Ракета упала на территории киностудии Довженко, исторической киностудии, которая была построена в 1927 году. Пробила покрытие, взорвалась в коммуникациях, полностью уничтожила системы теплоснабжения и канализации. То есть это становится ежедневным опытом. Если раньше происходили бомбежки, происходили какие-то инциденты, сейчас Путин бомбит Киев каждую неделю.
12: На этой неделе последние примеры. 14 июня в результате удара российского беспилотника в Харькове был поврежден художественный музей. В здании возник пожар, огонь охватил более 1000 квадратных метров. Уже в ночь с 14 на 15 удар сотен российских беспилотников и десятков ракет по Киеву. Горит Успенский собор Киево-Печерской лавры. Один из важнейших духовных центров Восточной Европы. Основанный в 11 веке. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941 году. Сегодня смогли повторить российские. 4 убитых, более 30 раненых. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Так отозвалась на своей странице в Фейсбуке известная публицистка, художница Кася Марголис на последние атаки России украинских людей и украинской культуры. Помимо Киева и Харькова, на этой неделе пострадали Одесса и другие города юга Украины. Повреждены исторические здания 19-20 веков, театры, школы, образовательные учреждения. На этом фоне вопрос о культуре перестает быть теоретическим. После удара по Киево-Печерской лавре этот вопрос прозвучал уже и на политическом уровне во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она проходила в Люксембурге 15 июня, как раз после удара по Успенскому собору лавры. И одна из журналисток обратила внимание на поразительный контраст. По ее словам, буквально через дорогу от места проведения пресс-конференции в тот же вечер проходил аншлаговый концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. И концерт не был отменен. Анна Нетребко в 2022 году заявила, что осуждает войну, не назвав напрямую ни российское государство, ни Владимира Путина. И журналистка задает вопрос, как возможно, что пока Россия уже 5-й год подряд наносит удары по объектам культурного наследия Украины, европейские сцены продолжают принимать российских артистов, словно ничего не происходит. И Кая Каллас отвечает.
2: Considering that Russia is bombing cultural heritage sites for 5th year in a row, they should be no red carpet rolled.
12: Учитывая, что Россия уже 5-й год подряд наносит удары по объектам культурного наследия, не должно быть никакой красной дорожки для российских артистов. И очень печально, что это происходит в некоторых государствах, которые не чувствуют, что эта война действительно у них перед дверью. Ночные атаки на объект культурного наследия ООН очень ясно это иллюстрируют. Поэтому, конечно, если у нас нет полного санкционного режима, то государства-члены тоже принимают решения. И печально, что некоторые из них так это делают. Помните, что произошло на Венецианском биеннале. Так что это важный урок для всех, для нас. Война не закончилась. Россия не изменила своих целей.
2: War is not over. Russia has not changed its goals.
12: Еще необходимый голос в этой дискуссии. Искусствовед, комиссар международных выставочных проектов, публицист и доктор философии, киевлянин по рождению Константин Акинша предлагает посмотреть на проблему глубже. Я не считаю, что путинская Россия является наследником какой-либо культуры, а тем более русской. Послушаем. Россия продолжает уничтожать объекты культуры. Параллельно зафиксированы многочисленные случаи вывоза и утраты музейных коллекций с оккупированных территорий, от локальных музеев до целых фондов. И одновременно Россия несет, где только можно, свой месседж о великой русской культуре.
23: Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, в принципе, со времен Второй мировой войны мы не видели такого целенаправленного разрушения культурных памятников, разрушения памяти. С другой стороны, абсолютно циничного грабежа музейных коллекций. Естественно, в это же время мы бесконечно слышим мантру о культуре, о том, что Запад пытается отменить великую русскую культуру и так далее и тому подобное. Я не считаю, что путинская Россия является наследником какой-либо культуры, а тем более русской. Дело в том, что Путин и его идеологи добились одного удивительного результата, которого никогда не удалось добиться их советских предшественникам. В Советском Союзе тоже любили куда угодно тыкать культуру и показывать ее бесконечное развитие. Но в то же время культуры боялись. Было две культуры. Культура разрешенная и культура запрещенная. Да и разрешенная культура была, собственно говоря, не полностью подвластна советской идеологии. Потому что пропаганда тех же русских классиков, когда люди их на самом деле читали, книги эти противоречили всем идеологическим установкам Советского Союза. При Путине произошла интересная история. То есть как бы вся культура была уравнена. Хорошего и плохого не осталось. Все стало великой русской культуры. Великой русской культурой стал Мандельштам, и великой русской культурой стали те писатели, которые писали на него доносы. Я помню, за месяц перед войной, вот как бы чудной манифестацией этого всего стало то, что в Москве одновременно планировали установить памятник Калашникову, изобретателю известного автомата, и академику Сахарову. Ну, Сахарову повезло, памятники мы установить не успели, ограничились только Калашниковым. Поэтому в этой новой модели вот все, что было создано в России, я не знаю кем, Андреем Белым и соцреалистом Островским, стало великой русской культурой. И потеряла, конечно, в силу этого свое значение. А это стал такой штамп, который прилагается ко всему. А я хочу напомнить о событиях, которые происходят буквально на наших глазах. Недавно открылась Венецианская биеннале, на которой Россия прорвалась, в принципе, с провокационным показом, устроенным в русском павильоне. Россия в 2022 году выставку в Венеции не проводила, потому что в последний момент художники и кураторы отказались ее проводить. А на следующем биеннале павильон был сдан одной из латиноамериканских стран. А вот сейчас вернулись на биеннале под барабанную дробь. Вернулись странно, потому что русская презентация продолжалась всего 4 дня. Потом павильон был закрыт, в стеклянных дверях стоят мониторы, которые показывают, что в этом павильоне происходило. Естественно, все это стало возможно только благодаря компромиссу, в кавычках, с администрацией биеннале, так как Россия все же находится под санкциями, и сделать что-то невозможно. Но эта российская презентация в Венеции вызвала огромные протесты и украинцев, и русских художников, которые изгнаны из России, такие как Пусси Райот, и итальянцев. Эти протесты тут же были инструментализированы. Мария Захарова, спикер МИДа, выступила с классическим обращением во время пресс-конференции, срываясь на, я бы сказал, если можно так выразиться, базарный тон, и крича про отвратительных орков, которые не любят русскую культуру. Ксения Собчак, ведущий путинский пропагандист, была отправлена в Венецию, и ее операторы втихую снимали протесты, чтобы сделать очередной пропагандистский фильм, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что мы пришли к моменту, когда этот вопрос уже необходимо решать, потому что дальше так продолжаться не может. И чтобы прекратить вот подобные провокации, есть только одно решение. Европейский Союз должен в конце концов ввести под санкции Министерство культуры Российской Федерации. Сегодня под санкциями и в Европейском Союзе, и в Канаде находятся отдельные русские музеи, их директора, ну, например, Михаил Петровский, директор Эрмитажа, или музей Херсоне. Но эти люди не более чем исполнители. Приказы то идут из министерства. Министерство более чем квалифицировано для санкций, потому что оно нарушило, ну, я не знаю, просто все возможные международные законы. Начиная от организации вывоза коллекций украинских музеев и кончая пропагандистскими кампаниями, которые оно проводит на оккупированных территориях. Об этом идет серьезный разговор, и я думаю, что эта инициатива сейчас приобретет поддержку или, по крайней мере, станет темой для серьезной дискуссии. Я еще не успел прочитать. Мне сказали, что на Санкт-Петербургском форуме одна из тем обсуждения была, если можно так выразиться, «Reapolization of culture». Использование России культуры как оружие в пропагандистской войне. Также уже удивляться нечему, но пора просыпаться и пора предпринимать какие-то действия, чтобы, по крайней мере, до окончания войны официальные российские институции перестали бесконечно появляться и лезть в Европу для того, чтобы доказать свою включенность в международную культурную жизнь.
12: Заканчивая сегодняшний выпуск, мы задаемся вопросом. Если часть российской культуры действительно используется государством как инструмент политического влияния, должна отказаться Европа от всей русской культуры? Ни Чехов, ни Чайковский, ни Блок. Помните его? Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Ни Блок, ни Эйзенштейн, ни Тарковский не сводятся к политическим режимам, в рамках которых они жили. Их произведения давно стали частью универсального культурного наследия человечества. Где проходит граница между этим историческим наследием и культурой как инструментом Кремля для продвижения своих нарративов? Именно здесь появляется напряжение. Чем ближе культура оказывается к политике, тем сложнее становится различать художественное наследие и его использование Министерством культуры России, его завуалирование агентами, которые действуют в рамках государственной системы режима Путина и становятся неотъемлемой частью его международного представительства. Но как бы то ни было, на пятый год российской агрессии в Украине невозможно обсуждать вопросы универсальности русской культуры, забывая о том, что происходит сейчас в Украине, где продолжают гореть музеи, разрушаться памятники и подвергаться ударам святыни, которые пережили века истории. Берегите себя. До новых встреч, друзья.

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Como medidas cautelares, el magistrado le ha retirado el pasaporte, le prohíbe también salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado cada 15 días. La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá a estas medidas.
2: El juez también envía a juicio oral a la ex asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En su auto, contra el que no cabe recurso, Peinado justifica la retirada del pasaporte por un posible riesgo de fuga. El magistrado sostiene que la protección policial de la que dispone Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno es una situación efímera y llega a señalar que en determinadas circunstancias esa escolta podría incluso facilitar una eventual huida.
0: Pues bien, las afirmaciones del juez Peinado sobre una posible colaboración policial en una hipotética fuga de Begoña Gómez han provocado una fuerte reacción en el Ministerio del Interior y entre los sindicatos policiales.
2: El titular de Interior, Fernando Grandez Marlaska, ha remitido una queja formal al Consejo General del Poder Judicial por el grave cuestionamiento a la policía y ha pedido que se adopten medidas. Por su parte, sindicatos como Jupol y el SUP han calificado las palabras del magistrado de barbaridad y le exigen una rectificación. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, el sindicato policial mayoritario.
3: Entre nuestras obligaciones se encuentran cumplir y hacer cumplir la ley. Insinuar eso que ha hecho, en este caso el juez de instrucción Peinado, en una resolución judicial nos parece una auténtica barbaridad y un ataque a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
2: Asegura el juez Peinado en su auto que hay riesgo muy elevado de que la mujer del presidente se fugue, dados los 24 años de cárcel que piden las acusaciones coordinadas por la organización Hazte Oír.
0: El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha viajado este sábado a Suiza para participar mañana en la primera ronda de negociaciones con Irán que se celebrará en el complejo de Burgenstock. Antes de partir, Vance ha expresado su deseo de avanzar en dos asuntos clave, el programa nuclear iraní y un alto el fuego en Líbano. El dirigente estadounidense ha asegurado además que la situación en la región está mejorando y que la violencia se ha reducido en los últimos días.
2: Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha condicionado el inicio de las conversaciones al cumplimiento del memorándum de entendimiento firmado esta semana entre Washington y Teherán, que contempla una tregua de 60 días y el cese inmediato de las operaciones militares. En las negociaciones también participarán representantes de Pakistán y Qatar como mediadores.
0: De vuelta a nuestro país, también les contamos que el incendio declarado esta pasada tarde en la pedanía murciana de La Arboleja ha quedado estabilizado a las 9:41 de la noche, exactamente, según ha informado el director de extinción. El fuego, que comenzó poco antes de las 4 de la tarde en terrenos de huerta, ha movilizado un amplio dispositivo formado por 7 brigadas forestales, 6 medios aéreos y más de 60 bomberos de Murcia y del consorcio regional.
2: Durante la noche permanecerán en la zona varios efectivos para continuar con las labores de extinción y vigilancia. El único incidente personal ha sido la atención a un bombero por una leve intoxicación por inhalación de humo. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha agradecido el trabajo de todos los equipos que han participado en el operativo.
0: Antes de la información deportiva, un breve apunte. El Ministerio de Sanidad da por cerrada la gestión del brote de hantavirus después de que ya no haya afectados ingresados. Todas las personas que estaban en seguimiento han finalizado la cuarentena y las pruebas han dado negativo. Y en deportes, Luis de la Fuente acaba de hablar en la previa del partido de mañana ante Arabia Saudí. Nos lo cuenta Rubén Ortega. Buenas noches.
4: Buenas noches. Y en su comparecencia ha anunciado que habrá modificaciones en el 11.
5: Veremos a ver los cambios, si son necesarios. Creo que sí.
4: No ha aclarado si uno de esos cambios será poner a Lamine Yamal de inicio, aunque ha confirmado que está bien. Además, el Málaga acaba de certificar su ascenso a Primera División después de imponerse al Almería por 1-2. El equipo malacitano regresa a la máxima categoría 8 años después. En clave polideportiva, el Valencia Basket ha ganado al Barça y con ello ha igualado la serie por el título del ACB. Y un apunte de motor, el líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha sido descalificado del Gran Premio de la República Checa por abofetear a un operario del circuito. Mañana no estará en la prueba.
0: Acabamos repasando los sorteos de esta noche. En la Lotería Primitiva, la combinación ganadora está formada por los números 7, 10, 14, 33, 36, 38, complementario 18, reintegro para el número 3.
2: Y en la Bonoloto, 6, 29, 31, 32, 39, 45. Complementario 26, reintegro 4.
0: Aquí lo dejamos. Más información en próximos boletines y en rtve.es.
6: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: У микрофона Светлана Демидова.
9: А за пультом мне сегодня помогает Алекс Дель Кастильо. Приветствуем вас из мадридской студии в субботу, 20 июня. Сегодня Всемирный день беженцев. Их, по данным ООН, сегодня в мире 120 миллионов. Такова цена войн и насилия. Тем временем Европейский парламент два дня назад поддерживает одну из самых спорных миграционных реформ последних лет. Новый регламент о возвращении мигрантов предусматривает возможность создания центров депортации за пределами Европейского Союза, а также расширение полномочий властей по их задержанию и высылке. Новый регламент должен быть принят еще Советом Европы, а пока министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка озвучивает позиции испанцев. Правительства, называя этот регламент абсолютно несоразмерным и противоречащим ценностям Евросоюза. Предлагаемые меры могут привести к более жестким условиям содержания просителей убежища, чем для обвиняемых в преступлениях. И заявляет, Испания не может поддержать такой документ. Испания демонстрирует совершенно иной подход и понимание миграционной политики. Не далее, как в мае, центральная администрация начала процесс экстраординарной легализации мигрантов, и все администрации, которые ее организуют, делают все, чтобы процесс закончился. Кончился полным успехом. Слушаем.
10: Estamos haciendo todos los ministerios concernidos todo para que esta regularización especial sea realmente un éxito.
9: С 1985 года в Испании было проведено 6 крупных подобных процессов. Благодаря нынешнему ожидается, что около полумиллиона мигрантов, которые живут и работают в Испании, легализуют свой статус. Это реальное завоевание испанской демократии. Кажется, мы уже начали с информационной части. Затем с Аликом Жингелем, нашим комментаристом, мы поговорим на тему Мундиаля и в продолжении обсудим вопрос уничтожения украинского культурного наследия России. И, кстати, какую культуру несет в мир Россия нынешняя? Начинаем.
6: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
9: Если будет гореть Украина, будет гореть и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, настало время прекратить агрессию. Пора заканчивать эту войну.
11: Если будет палата Украина, будет палата и Москва. Тому мы еще раз подкреслим, что час закончить агрессию. Час закончить эту войну.
9: Заявляет президент Украины Владимир Зеленский после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Москве 16 июня. На этой неделе события вокруг войны в Украине в ускоренном темпе. Сначала саммит Большой Семерки, затем заседание в рамках Европейского Союза и параллельно консультации стран НАТО. Во всех трех форматах один сигнал. Поддержка Украины сохраняется. Суверенитет и территориальная целостность подтверждены. Давление на Россию усиливается. На саммите Большой Семерки в Эвиане лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии согласовали новые меры экономического давления и координацию санкционной политики. В Брюсселе новый пакет санкций Евросоюза. 34 физических лица Российской Федерации, 47 организаций. Сектора – оборонная промышленность, нефтяной экспорт, структуры, связанные с обходом ограничений и, по оценке Евросоюза, пропагандой. Глава европейской дипломатии Каха Кайлас заявляет, готовится следующий, более масштабный пакет. Ранее бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью радио «Экстерьор де Испания» заявила, что Европа заканчивается в тот день, когда мы позволим Украине пасть. И поэтому для нас Украина – экзистенциальный вопрос.
12: Европа se acaba el día que dejamos caer a Ucrania. Porque para nosotros Ucrania es existencial. La caída de Ucrania...
9: Падение Украины означало бы, что Европа готова принять, что ее сосед Россия может силой менять границы Европы, как ей заблагорассудится. И этого Европа не позволит.
12: Las fronteras de Europa por la fuerza a su antojo. Y eso Europa no se lo puede permitir.
9: Итог недели. Три площадки. G7, ЕС и НАТО. Один вектор. Поддержка Киева и усиление давления на Москву. Еще новости. Швейцарском Бюргенштоке с Шайером подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к переговорам о долгосрочном урегулировании разногласий вокруг иранской ядерной программы. Подписание документа сопровождалось первыми признаками нормализации судоходства в районе Ормузского пролива. По данным служб морского мониторинга, два супертанкера национальной иранской танкерной компании покинули иранские воды с грузом около 3 800 000 баррелей нефти. Это первые крупные поставки иранской нефти морским путем почти за 2 месяца. Возобновление экспорта рассматривается как первый практический результат достигнутых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Стороны намерены в течение ближайших 60 дней провести переговоры по ключевым вопросам будущего соглашения. И новости с площадок Европейского парламента. 17 июня на этой неделе в Страсбурге депутаты Европейского парламента слушают выступление белорусского журналиста польского происхождения Анджея Пощобута, лауреата премии Сахарова 2025 года. Премия Сахарова за свободу мысли – высшая награда Европейского парламента в области прав человека. После ареста в Беларуси за свою деятельность и критику режима Лукашенко Андрей Пощобут провел в заключении более 5 лет с марта 2021 по апрель 2026. Выступление в Страсбурге на этой неделе – его первое обращение к евродепутатам после освобождения в апреле 26 года в рамках обмена благодаря дипломатическим усилиям Европейского парламента.
7: Звольнение каждого вензня политичного, то есть сукцес, то есть велика справа.
9: Освобождение каждого заключенного – это успех, это большое дело. В результате диалога с режимом Лукашенко были освобождены сотни людей. Но я хочу сказать, что в то же самое время, когда нас освобождали, других людей арестовывали. И ситуация внутри Беларуси, несмотря на эти жесты, не изменилась. У меня есть надежда, что меры, которые предпринимает Европа, Европейский Союз, принесут свой эффект. Я верю, что это пространство свободы Беларуси, которое в последние годы демократически сокращалось, будет постепенно расширяться.
7: Найважнейшее, что можно сделать, то не запомнить о лёсе людей.
9: Самое важное, что можно сделать, это не забывать о судьбе людей, о том, что сотни смелых белорусов сегодня находятся в тюрьмах. Упомянуть, назвать имя человека, который продолжает страдать, это очень важная вещь. Это проявление солидарности и, безусловно, влияет на поведение тюремных охранников. Лауреат премии имени Андрея Сахарова верит, что Беларусь рано или поздно станет не только географической частью Европы, но и частью ее политической системы.
7: Уже вчесней чи поздней Беларусь не только географичнее, але również політичнее бензин належала до Европы.
9: И последняя новость.
13: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con...
9: Radio Nacional de España получила доступ к аудиозаписям допроса бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатера в высшем национальном суде. Он отвергает любое влияние на решение о спасении авиакомпании «Плюс Ультра», отрицает участие в предполагаемых комиссиях и заявляет, что не был связан с операциями по нефти и золоту в Венесуэле. В то время как премьер-министр Педро Санчес публично выражает поддержку Сапатеру и допускает возможность досрочных выборов в случае провала бюджета на фоне продолжающейся политической реакции правительства и оппозиции вокруг этого дела. Конец панорамы. Уже неделю идет чемпионат мира по футболу. Впервые он проводится в 3 странах. США, Канада, Мексика. Впервые в нем участвуют 48 команд. Это предполагает дополнительные организационные проблемы. Здравствуй, Олег Жингель.
14: Добрый день. На чемпионате мира в 2022 году в Катаре все 64 игры были проведены в 5 городах. Катар – страна небольшая. Расстояние между стадионами тоже. На этом чемпионате 104 игры будут сыграны в 3 странах на стадионах, удаленных друг от друга на расстояниях до 4500 километров, в 4 разных часовых поясах. Международный футбольный праздник продлится 39 дней и станет самым дорогим в истории футбола. Цены на билеты зашкаливают. Но, как сказал однажды президент США Дональд Трамп о ценах, не обязательно всем идти на стадион. Можно посмотреть бесплатно по телевизору. Что касается организации чемпионата, то уже было зафиксировано несколько негативных нюансов. Например, по приему команд. Некоторые команды встречали как звезд. Другие же, как Узбекистан, сборная с африканского континента, подверглись дотошной проверке с собаками. Также у некоторых футболистов проверяют мобильные телефоны и устраивают настоящие допросы. А лучшему арбитру Африки 2025 года, сомалийцу Артану, вообще не разрешили въезд в США. Он должен был вернуться домой, где его встречали как героя. Кроме того, УЕФА в качестве моральной компенсации для устранения несправедливости назначила его судить матч Суперкубка Европы. У сборной Испании таких проблем нет. Есть другие. Испания попала в легкую группу для выхода в следующий этап. Ее соперниками являются Саудовская Аравия, Уругвай и Кабо-Верде. И первый матч сыграла с Кабо-Верде. В мировом рейтинге она находится на 67-м месте. В этом футбольном рейтинге сборная Испании занимает второе место. Матч закончился нулевой ничьей и разочаровал всю Испанию. Зато принес настоящий праздник в маленькую африканскую страну Кабо-Верде. Героем матча и Кабо-Верде стал 40-летний вратарь Возинья. Испанские звезды ничего не смогли сделать против игрока, который выступает за команду второй лиги Португалии и его товарищей. В группе Испании две другие сборные, Уругвай и Саудовская Аравия, тоже сыграли в ничью. 21 июня сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией, и все должно встать на свои места.
6: Emisión en ruso.
1: Radio Exterior de España. La voz de España en los cinco continentes. Вещая поверх барьеров.
6: Emisión en ruso.
15: У микрофона Светлана Демидова.
9: Полномасштабная российская агрессия в Украине продолжается пятый год. По оценкам Всемирного банка и правительства Украины, общий ущерб от войны превышает 450 миллиардов долларов, а потребности в восстановлении – 500 миллиардов. В ООН подтверждено более 55 тысяч жертв среди гражданского населения, включая 15 тысяч погибших. При этом реальные цифры, как подчеркивают в ООН, могут быть значительно выше. Разрушено или повреждено более 2 миллионов жилых домов, свыше 4 тысяч образовательных учреждений. Миллионы украинцев вынуждены эмигрировать. А отправной точкой нашего разговора сегодня станет культура Украины, которую Российская Федерация пытается уничтожить. По данным Министерства культуры Украины, с начала полномасштабного вторжения России 1913 памятников культурного наследия и более 2500 объектов культурной инфраструктуры повреждены или уничтожены. Среди них Мариупольский драматический театр. Там во время российской осады укрывались сотни мирных жителей. Он полностью разрушен. Музей украинского философа Григория Сковороды в Харьковской области, уничтоженный ракетным ударом. Художественные музеи имени Архипа Куинджи в Мариуполе. Херсонский областной краеведческий музей, 15 тысяч уникальных экспонатов которого во время российской оккупации вывезли в неизвестном направлении. А исторический центр Одессы, всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто статистика. За каждым фактом стоит уничтожение объектов, которые формировали украинскую культурную идентичность на протяжении столетий. Это геноцид. Он не только в захвате территории и убийствах людей, но и в уничтожении нашей украинской идентичности. Путин и его режим отрицают существование украинской нации и стирают с лица земли то, что ее идентифицирует, ее культурное наследие. Экс-министр культуры Украины Александр Скаченко. Слушаем.
16: For my belief, it's for sure genocide. It's not only about Ukrainian people, I mean human lives and territory. It's also about our identity, which represent culture heritage, our language and history. As soon as Putin and his regime denies the identity of Ukrainians, they're trying to ruin everything which is connected to culture heritage.
9: Сейчас ситуация хуже, чем в начале войны. Историк искусства и независимый куратор, работающий в Европе, комиссар международных выставочных проектов Константин Акинша.
17: Вы знаете, ситуация сейчас, наверное, даже хуже, чем она была в 2022 году. Киев постоянно бомбят. Естественно, опять стоит вопрос о вывозе выставок, о эвакуации тех экспонатов, которые не были еще эвакуированы. К сожалению, это относится не только к Национальному музею, но и ко всем остальным музеям города. Тоже одно из учреждений культуры серьезно пострадало. ракета упала на территории киностудии Довженко, исторической киностудии, которая была построена в 1927 году, пробила покрытие, взорвалась в коммуникациях, полностью уничтожила системы теплоснабжения и канализации. То есть это становится ежедневным опытом. Если раньше происходили бомбежки, происходили какие-то инциденты, сейчас Путин бомбит Киев каждую неделю.
9: На этой неделе последние примеры. 14 июня в результате удара российского беспилотника в Харькове был поврежден художественный музей. В здании возник пожар. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. Уже в ночь с 14 на 15 удар сотен российских беспилотников и десятков ракет по Киеву. Горит Успенский собор Киево-Печерской лавры. Один из важнейших духовных центров Восточной Европы. Основанный в 11 веке. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941 году. Сегодня смогли повторить российские. 4 убитых, более 30 раненых. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Так отозвалась на своей странице в Фейсбуке известная публицистка, художница Кася Марголис на последние атаки России украинских людей и украинской культуры. Помимо Киева и Харькова, на этой неделе пострадали Одесса и другие города юга Украины. Повреждены исторические здания 19-20 веков, театры, школы, образовательные учреждения. На этом фоне вопрос о культуре перестает быть теоретическим. После удара по Киево-Печерской лавре этот вопрос прозвучал уже и на политическом уровне во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она проходила в Люксембурге 15 июня, как раз после удара по Успенскому собору лавры. И одна из журналисток обратила внимание на поразительный контраст. По ее словам, буквально через дорогу от места проведения пресс-конференции в тот же вечер проходил аншлаговый концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. И концерт не был отменен. Анна Нетребко в 2022 году заявила, что осуждает войну, не назвав напрямую ни российское государство, ни Владимира Путина. И журналистка задает вопрос, как возможно, что пока Россия уже 5-й год подряд наносит удары по объектам культурного наследия Украины, европейские сцены продолжают принимать российских артистов, словно ничего не происходит. И Кая Каллас отвечает.
18: Considering that Russia is bombing cultural heritage sites for 5th year in a row, there shouldn't be no red carpet rolled.
9: Учитывая, что Россия уже 5-й год подряд наносит удары по объектам культурного наследия, не должно быть никакой красной дорожки для российских артистов. И очень печально, что это происходит в некоторых государствах, которые не чувствуют, что эта война действительно у них перед дверью. Ночные атаки на объект культурного наследия ООН очень ясно это иллюстрируют. Поэтому, конечно, если у нас нет полного санкционного режима, то государства-члены тоже принимают решения. И печально, что некоторые из них так это делают. Помните, что произошло на Венецианском биеннале. Так что это важный урок для всех, для нас. Война не закончилась. Россия не изменила своих целей.
18: War is not over. Russia has not changed its goals.
9: Еще необходимый голос в этой дискуссии. Искусствовед, комиссар международных выставочных проектов, публицист и доктор философии, киевлянин по рождению Константин Акинша предлагает посмотреть на проблему глубже. Я не считаю, что путинская Россия является наследником какой-либо культуры, а тем более русской. Послушаем. Россия продолжает уничтожать объекты культуры. Параллельно зафиксированы многочисленные случаи вывоза и утраты музейных коллекций с оккупированных территорий. От локальных музеев до целых фондов. И одновременно Россия несет, где только можно, свой месседж о великой русской культуре.
17: Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, в принципе, со времен Второй мировой войны мы не видели такого целенаправленного разрушения культурных памятников, разрушения памяти. С другой стороны, абсолютно циничного грабежа музейных коллекций. Естественно, в это же время мы бесконечно слышим мантру о культуре, о том, что Запад пытается отменить великую русскую культуру и так далее и тому подобное. Я не считаю, что путинская Россия является наследником какой-либо культуры, а тем более русской. Дело в том, что Путин и его идеологи добились одного удивительного результата, которого никогда не удалось добиться их советских предшественникам. В Советском Союзе тоже любили куда угодно тыкать культуру и показывать ее бесконечное развитие. Но в то же время культуры боялись. Было две культуры. Культура разрешенная и культура запрещенная. Да и разрешенная культура была, собственно говоря, не полностью подвластна советской идеологии. Потому что пропаганда тех же русских классиков, когда люди их на самом деле читали, книги эти противоречили всем идеологическим установкам Советского Союза. При Путине произошла интересная история. То есть как бы вся культура была уравнена. Хорошего и плохого не осталось. Все стало великой русской культурой. Великой русской культурой стал Мандельштам, и великой русской культурой стали те писатели, которые писали на него доносы. Я помню, за месяц перед войной вот как бы чудной манифестацией этого всего стало то, что в Москве одновременно планировали установить памятник Калашникову, изобретателю известного автомата, и академику Сахарову. Ну, Сахарову повезло, памятник ему установить не успели. Ограничились только Калашниковым. Поэтому в этой новой модели вот все, что было создано в России, я не знаю кем, Андреем Белым и социалистом Островским, стало великой русской культурой. И потеряло, конечно, в силу этого свое значение. А это стал такой штамп, который прилагается ко всему. А я хочу напомнить о событиях, которые происходят буквально на наших глазах. Недавно открылась Венецианская биеннале, на которой Россия прорвалась, в принципе, с провокационным показом, устроенным в русском павильоне. Россия в 2022 году выставку в Венеции не проводила, потому что в последний момент художники и кураторы отказались ее проводить. А на следующем биеннале павильон был сдан одной из латиноамериканских стран. А вот сейчас вернулись на биеннале под барабанную дробь. Вернулись странно, потому что русская презентация продолжалась всего 4 дня. Потом павильон был закрыт, в стеклянных дверях стоят мониторы, которые показывают, что в этом павильоне происходило. А естественно, все это стало возможно только благодаря компромиссу, в кавычках, с администрацией биеннале, так как Россия все же находится под санкциями, и сделать что-то невозможно. Но эта российская презентация в Венеции вызвала огромные протесты и украинцев, и русских художников, которые изгнаны из России, таких как Пусси Райотс, и итальянцев. Эти протесты тут же были инструментализированы. Мария Захарова, спикер МИДа, выступила с классическим обращением во время пресс-конференции, срываясь на, я бы сказал, если можно так выразиться, базарный тон и крича про отвратительных орков, которые не любят русскую культуру. Ксения Собчак, ведущий путинский пропагандист, была отправлена в Венецию, и ее операторы втихую снимали протесты, чтобы сделать очередной пропагандистский фильм и так далее и тому подобное. Мне кажется, что мы пришли к моменту, когда этот вопрос уже необходимо решать, потому что дальше так продолжаться не может. И чтобы прекратить вот подобные провокации, есть только одно решение. Европейский Союз должен в конце концов ввести под санкции Министерство культуры Российской Федерации. Сегодня под санкциями и в Европейском Союзе, и в Канаде находятся отдельные русские музеи, их директора, ну, например, Михаил Петровский, директор Эрмитажа, или музей Херсоне. Но эти люди не более чем исполнители. Приказы то идут из министерства. Министерство более чем квалифицировано для санкций, потому что оно нарушило, ну, я не знаю, просто все возможные международные законы. Начиная от организации вывоза коллекции украинских музеев и кончая пропагандистскими кампаниями, которые оно проводит на оккупированных территориях. Об этом идет серьезный разговор, и я думаю, что эта инициатива сейчас приобретет поддержку или, по крайней мере, станет темой для серьезной дискуссии. Я еще не успел прочитать, мне сказали, что на Санкт-Петербургском форуме одна из тем обсуждения была, если можно так выразиться, «Vehicalization of culture». Использование России культуры как оружие в пропагандистской войне. Так что уже удивляться нечему, но пора просыпаться и пора предпринимать какие-то действия, чтобы, по крайней мере, до окончания войны официальные российские институции перестали бесконечно появляться и лезть в Европу для того, чтобы доказать свою включенность в международную культурную жизнь.
9: Заканчивая сегодняшний выпуск, мы задаемся вопросом. Если часть российской культуры действительно используется государством как инструмент политического влияния, должна отказаться Европа от всей русской культуры? Ни Чехов, ни Чайковский, ни Блок – Помните его? Да, скифами, да, азиатами с раскосыми и жадными очами. Ни Блок, ни Эйзенштейн, ни Тарковский не сводятся к политическим режимам, в рамках которых они жили. Их произведения давно стали частью универсального культурного наследия человечества. Где проходит граница между этим историческим наследием и культурой, как инструментом Кремля для продвижения своих нарративов? Именно здесь появляется напряжение. Чем ближе культура оказывается к политике, тем сложнее становится различать художественное наследие и его использование Министерством культуры России, его завуалирование агентами, которые действуют в рамках государственной системы режима Путина и становятся неотъемлемой частью его международного представительства. Но как бы это ни было, на пятый год российской агрессии в Украине невозможно обсуждать вопросы универсальности русской культуры, забывая о том, что происходит сейчас в Украине, где продолжают гореть музеи, разрушаться памятники и подвергаться ударам святыни, которые пережили века истории. Берегите себя. До новых встреч, друзья.
6: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.